0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

0: Да здравствуют все желающие! Ура!
1: Радио Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: У лукоморья дуб зеленый.
1: Золотая цепь на дубе том.
0: И днем, и ночью кот ученый.
1: Все ходит по цепи кругом.
0: Идет направо, песнь заводит.
1: Налево скачет.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

Low me skies. Ah, where do I come in? Straight away.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.

Kiss. I think I wanna dance now.

0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.
1: My real relationship with love? What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

опоздавшим на работу в Трест связист на 4,5 часа без уважительной причины, посвящается следующий ободряющий трек –

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 23. Уверен, что основная причина, по которой полиция не допускает людей к месту катастрофы самолета, это чтобы никому не пришло в голову улечься там среди остальных. А потом, когда придут, сделать вид, что только что проснулись, и спросить: «А что это было?»
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».
1: Пока я

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта Семеренко по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами» по четвергам.

0: в городском строительстве.
1: Недоскреб.
2: Недоскреб.
1: Небоскреб, которому не хватает всего нескольких этажей, чтобы носить высокое звание небоскреба.
3: Смотри также небоскребыш.
2: Небоскребыш.
3: Маленькое, но быстро подрастающее высотное здание. Небоскребыш.

0: a private detective.
1: What do you have, Slim?
0: Scotch and soda.

And it must follow. You must never follow me.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Каждое поколение смеется над старыми модами, но свято следует новым. Генри Дэвид Торо.
1: Oh, oh, oh,

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Much respect.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипи-дук.
0: Чипи-дук.

0: Radio Cibinduk.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио Чипльдук Филипп Козлов.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдок.

0: Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Правильно.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

getting ready to dog somebody, Bumble.

0: Мысль дня.
1: Рождественская христианская заповедь политика. Если тебя подставили левые, подставь правых.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

уронившему золотого каннского льва члену жюри, мы рекомендуем делать ежедневную утреннюю гимнастику под наш следующий трек с двумя статуэтками в качестве гантелей.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: was just a girl in disguise.
1: C'était du bluff.
2: J'ai perdu.
3: J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu. J'ai perdu.
4: Radio, radio.
3: J'ai perdu.
2: J'ai perdu.
5: Try. Heal. Duke.
3: Типолог.
6: Я посмотрю, что я не один такой, что, в принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
3: Типолог.
2: Типолог. Типолог.
3: Дук. Типолог.
4: Типолог.
3: Типолог.
4: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Стоп.
1: Поддержали Чипальдук?
0: Ну как же так? Друзья мои, радио слушаем, знаете, что мы существуем без рекламы, а вы не поддержали. А кто-то и поддержал. Друзья, не забываем поддерживать радио Чипальдук. Вся информация на сайте 4duk.ru.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если бы вы были мастером по мумиям в Древнем Египте, вы бы постоянно напоминали своим заказчикам: «Перед тем, как я начну, проверьте, нацепили ли вы все украшения и прочее. Я потом вам его разворачивать не буду».
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

E quella voce, eh sì, quella voce. Riuscirò mai a dimenticare?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых авиамоделях.

0: Чрезвычайно любопытен тот факт, что 4 декабря 1992 года во время сеанса космической связи на орбитальном комплексе «Фрилансер-1» американский астронавт Рэббит Джей Браузер специально по просьбе жены впервые в истории космонавтики исполнил космический стриптиз
1: на мелодию песни Джо Кокера «You can leave your hat on» из фильма «Девять с половиной недель». Снятые с себя элементы скафандра, предметы туалета и аксессуары, он, пританцовывая, ритмично бросал в открытый иллюминатор.
0: Задумайся! It's gonna be

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Прозвучала музыка для чистки карбюраторов. Нашу музыкальную программу «Радио Чапульдук» продолжает музыкальная композиция для посадки гладиолусов.

Да. Я ничем не лучше самых плохих. Но и, слава богу, ничем не хуже самых хороших. Уолт Уитмен.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радиоточка.
1: Нет на карте страны даже точки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

В эфире прозвучит песня, помогающая более быстро и надежно отделять яичный белток. Яичный белок от яичного желтка для приготовления пирожных безе. В эфире радио «Чипульдук».

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 105. Если из меня должны будут сделать мумию, я попрошу, чтобы они изнутри приделали боксерскую перчатку на пружине.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Атар и Оселиане на радио Чипльдук.
1: Так как все усилия Голливуда создать мифологию и приучить к ней молодое поколение, оно увенчалось успехом. И поэтому там, где не взрывается, там, где не стреляют, там, где не душат, там, где не режут, все кажется скучным сегодня. Но это общая беда, но она, наверное, усугубится с появлением интернета. Но я надеюсь, что интернет очень скоро наскучится. Я так как-то надеюсь. Так же, как наскучило сексуальное раскрепощение в Швеции, кончилось этот восторг. Но так же и с интернетом, наверное, произойдет, я так думаю. Наверное, наскучит.
0: Интернет-радио Чипльдук. Самое скучное радио.

Чипльдук. А смысл?

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Все, перерыв. Скажи. Все. Перерыв. Правила древнеримских археологов.

0: здравствует этот... Ну, как его? Здравствуй.
1: Радио Чипльдук. Великая...
0: Как его?
1: Склеротическая революция. Переворот на 360 градусов.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов – Калмыкии.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: студии радио Чапельдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США, весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом 4000 долларов США, с вождением 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чип и Льдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чип и Льдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

0: Дорогие друзья! До Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

0: to hell.
1: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
2: Чипль-дук. Неповторимое радио.
1: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

В эфире радио «Чипыльдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек –

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням. И правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.
2: Morning,

0: в деловой сфере. Бизнес-Бэтмен. Неуловимый мститель-одиночка. Борец за справедливость в мире капитала, несущий возмездие. Защитник обездоленных менеджеров, уволенных клерков, обнищавших брокеров и обиженных трейдеров.
1: Бизнес-Бэтмен.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Прозвучала музыка для марширования на плацу воинской части 1401 Борисоглебского района Ростовской области. Ну а следующие 5 композиций в нашем эфире для тех, кто опрометчиво выбрал для отдыха в этом году побережье Краснодарского края, а не Зимбабве.

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу и при этом не менее мудрое. Джордж Сантаяна.

0: Ой, не могу, просто уморили старика, пишет нам 7-летний Володя К. из Ржева о своем дедушке. Побольше такой музыки, как та, что всегда бывает у вас в это время.
1: Ну что ж, побольше так побольше, Володя. Звучит песня для твоей бабушки.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонит.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Чипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Как-то да, мы идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы...

0: Мысль дня.
1: Не надо путать причину и следствие. Особенно не надо путать следствие.
2: Наша служба и опасна, и трудна.
3: Вот такая история была, значит.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадем, тадем, тадем, тадем.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а

0: como eua. Como eua.
1: A dança nasceu pra ser livre como é o ar.

0: Tripeldic. Shibidog. Dog. Tripeldic.
1: Radio. Radio.
2: Tripeldic.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.
3: Инфу-тайкунг-бах.

Совесть очищена.

50,000 watts of funkin'.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

Телевидение – это место, куда отправляются старые фильмы, когда умирают. Боб Хоуп.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: Не все, даже эрудированные люди знают, что...
1: Что в 1870 году археолог Шлиман раскопал в городе...
0: В городе Троя?
1: Останки троянского коня, позволившие, наконец, окончательно установить размеры животного.
0: И его пол.
1: Задумайся.

0: Как живете, чипльдуки?
1: Да, Дим-Тим, помаленьку.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Боксируя, старайтесь не давать сопернику перчатками достать ваших губ. Ведь неизвестно, где эти перчатки побывали.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.